Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

0: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.
1: Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

на 107.9 FM.

London, LA, Chicago, Tokyo, Baghdad, New York.

Francisco, Paris, London, LA, Chicago, Tokyo, Baghdad, New York.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Единое для всей страны правило, если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов, то на 6-й день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления. Решение оформляется постановлением администрации города или района, в котором указывается график подключения. Сначала тепло подают в социальные объекты, школы, больницы и детские сады, а затем уже в жилые дома, сказал он. Депутат уточнил, что отопление дадут только в те дома, которые официально признаны готовыми к отопительному сезону. Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельца машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы равноценны. И в завершении выпуска. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. В прошлом году таких респондентов было почти вдвое меньше – 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Среди тех, кто воспринимает дачу как второй дом, 38% за последний год увеличили расходы на ее благоустройство. Еще 42% сохранили расходы примерно на прежнем уровне, а 20% стали тратить меньше. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года. Наиболее востребованными оказались покупки, которые делают загородную жизнь удобнее. 27% опрошенных в первую очередь готовы потратиться на технику для ухода за домом и территорией, а 23% на удобную садовую мебель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске с 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Изменились правила аннулирования диагностических карт. Правительство разрешило прекращать их действие по решению суда или на основе информации из прокуратуры. Для автовладельцев ситуация существенно не поменялась. Правоохранители и так могли аннулировать диагностическую карту. Но требовалось больше ресурсов и бюрократии. Теперь процесс станет проще. Карты будут автоматически аннулировать, если прокуратура выяснит, что они были выданы с нарушениями. Например, по итогам проверок пунктов техосмотра. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов пока не назвал точных цифр, но отметил, что они будут примерно такими же, как и в этом году. Напомним, в 2026 году на поддержку автокредитования выделили 20 миллиардов рублей. Еще 30 миллиардов на льготный лизинг для предпринимателей. Этих денег хватило на помощь в покупке более 130 тысяч автомобилей. Сервис CarPrice временно приостановил выплаты для клиентов. Это означает, что выставить машину на аукцион по-прежнему можно. Но вывести деньги после ее продажи пока не получится. Полноценную работу сервиса должны восстановить в ближайшие дни. Напомним, CarPrice – это популярный онлайн-аукцион по выкупу поддержанных автомобилей. Сейчас идет процесс смены руководства компании. Ранее она была национализирована в рамках иска прокуратуры к экс-владельцу Александру Галицкому. Новым владельцем CarPrice стал Ростех. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99. 8 938 510 75 99.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если грибы в сентябре растут густо, то зима будет снежной. По прогнозам синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-985-85.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Делегация Услабинского района побывала в Когалыме. Цель визита – перенять опыт в организации крупных спортивных событий и развитии туризма. Гости встретились с местной администрацией, а также приняли участие в международном Когалымском полумарафоне. Отличительной чертой забега стала его многонациональность. Это достижение уже внесено в реестр рекордов России. В администрации района отмечают, подобные визиты помогают укреплять сотрудничество между муниципалитетами и находить новые идеи для вовлечения жителей в спорт и создания туристических точек притяжения. В городе завершился третий этап межведомственной операции «МАК-2026». Ее главная цель – борьба с распространением наркотиков растительного происхождения. В рамках операции прошли профилактические рейды, а волонтеры и молодежные патрули занялись ликвидацией пронаркотических надписей на зданиях, заборах и опорах освещения. Также активисты проводят разъяснительные беседы с жителями, особое внимание уделяют правовому просвещению молодежи. Им напоминают об ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. В администрацию района поступило 16 обращений от жителей во время очередной прямой телефонной линии. Звонки принимали в минувшую субботу. Среди основных проблем – вывоз мусора, восстановление дорожного покрытия на улице Крымской, покос травы на детской площадке и увеличение числа автобусов до микрорайона Виноградники. Все вопросы взяты в работу, их рассмотрят профильные специалисты. Напомним, прямая линия с заместителями главы района и города проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. 73-летие отметил почетный житель Усть-Лабинска Петр Иванович Солдатов. Почти 35 лет он посвятил сельскому хозяйству, возглавлял птицефабрики «Кубань» и «Кореновская». За трудовые заслуги удостоен медали за трудовую доблесть и звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Но известен он и как спортивный энтузиаст. Именно по его инициативе в 1999 году был создан футбольный клуб «Кубань», который успешно действует и сегодня. Администрация района присоединяется к поздравлениям и желает имениннику здоровья, сил и благополучия. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: на 107.9. Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
7: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске с 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все герои носят плащи. Они не нужны им для защиты. В каске, в погонах, халате и маске. Раны жгут и повязки.
1: Пока экраны покоряли Marvel и DC, они смогли спасти мир без миссии.

0: дома» на UFM.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
9: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
12: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если грибы в сентябре растут густо, то зима будет снежной. По прогнозам синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на OFM.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко совместно с прокурором Услабинского района Алексеем Рыжковым провел заседание оперштаба. Один из вопросов повестки – текущая ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов на территории Услабинского района. На сегодняшний день отставание от установленного графика вывоза ТКО составляет 2 дня. Ситуация требует оперативного решения, поскольку регулярность вывоза отходов напрямую влияет на комфорт и санитарное состояние территории. В ходе заседания на вопросы, поступившие от глав поселений, ответила исполнительный директор ООО «Экоцентр» группы компании «Чистый город» Алена Устинова. Региональный оператор заверил, что в ближайшее время график вывоза ТКО будет восстановлен. Молодежные и рабочие советы группы компании «Прогресс Агро» в очередной раз организовали сбор гуманитарной помощи, вещей и одежды для многодетных семей Услабинского района. Акцию приурочили к Международному дню благотворительности. Советами было собрано более 500 предметов одежды, обуви и игрушек, которые обретут вторую жизнь среди тех, кто в них действительно нуждается. Главное условие, которое строго соблюдалось организаторами – вещи должны быть в отличном состоянии. Участие в сборе принимали сотрудники агрохолдинга, а волонтеры компании отсортировали собранное и передали его в Услабинский районный союз многодетных семей «Большая семья» для дальнейшего распределения среди подопечных. Такие благотворительные инициативы уже стали доброй традицией для молодежного и рабочего советов «Прогресс Агро». Сотрудники регулярно принимают участие в волонтерских проектах, спортивных и культурных мероприятиях, а компания занимается благотворительностью, поддерживает различные социальные проекты в регионах присутствия и оказывает помощь детским учреждениям, ветеранам и многодетным семьям. Учащиеся детской художественной школы Услабинска стали победителями и призерами конкурса юных художников «Грандиозный пленэр». Всероссийское творческое состязание прошло в рамках культурно-образовательного проекта «Россия. Дети. ВДЦ. Орленок». «Грандиозный пленэр» в Орленке – это ежегодный всероссийский культурно-образовательный проект для юных художников. Он привлек школьников и студентов художественных школ, ученых и преподавателей со всей страны. Творческие работы прошли строгий конкурсный отбор. Самым запоминающимся событием проекта стал фильм «На набережной Черного моря», собравший 186 юных художников со всей страны. Он вошел в Книгу рекордов России как самый массовый. Воспитанники детской художественной школы Услабинска направления высокого уровня мастерства стали лауреатами первой и второй степени. Молодой депутат Анна Лымаренко приняла участие в приеме граждан, который стал возможностью напрямую обсудить с жителями актуальные вопросы и предложения. Одной из ключевых тем стало завершение строительства детской площадки в хуторе Болгов, реализуемого в рамках инициативного бюджетирования братского сельского поселения. Обсудили текущий ход работы и вопросы, которые необходимо решить для завершения проекта. Также жители подняли другие темы, связанные с благоустройством и улучшением качества жизни в поселении. Такие встречи помогают услышать мнение жителей, определить наиболее важные задачи и совместно искать пути их решения. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ.

0: Yes. С утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 99.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
1: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если грибы в сентябре растут густо, то зима будет снежной. По прогнозам синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 26 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 50 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Жителей России осенью ждет одна короткая рабочая неделя, которая связана с празднованием Дня народного единства. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры президентской академии Мария Кутарова. В начале ноября россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства, сказала эксперт. Она уточнила, что в текущем году 4 ноября приходится на среду. Это нерабочий праздничный день, поэтому в начале месяца будет 4 рабочих дня. Россияне в среднем носят с собой 3 500 рублей наличными, при этом сумма в кошельках мужчин обычно чуть выше, чем у женщин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании Superjob. Отмечается, что мужчины держат при себе в среднем 4 100 рублей, а женщины 2 900. Респонденты от 35 до 45 лет носят с собой живых денег больше 4 200, чем те, кто младше 3 200, и те, кто старше 3 400. По данным экспертов, чем выше доход, тем больше наличных в кошельке. Зарабатывающие до 100 тысяч рублей в месяц ограничиваются в среднем 3 000 рублей, а те, чья зарплата превышает 150 тысяч, носят с собой уже почти 5 000. И в завершении выпуска: международная группа палеонтологов под руководством Кембриджского университета обнаружила в Норвежской Арктике одну из старейших известных трехмерных окаменелостей животного. Уникальная находка, возраст которой оценивается в 560 миллионов лет, была сделана случайно на овечьем пастбище в Финнмарке, когда часть скалы неподалеку обрушилась и раскололась. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Палеонтология». Существо, получившее название Чарния, обитало в Эдиакарский период, время, когда на Земле появились сложные формы жизни. Хотя внешне окаменелость напоминает папоротник, она принадлежит одному из самых ранних животных планеты. У Чарния не было рта, органов и конечностей, а само оно представляло собой подобие сидячей медузы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Новости спорта.
2: Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов вошел в число 10 номинантов на приз имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года по версии France Football. Сафонов стал первым в истории вратарем из России, претендующим на этот трофей. В прошедшем сезоне он провел за парижан 31 матч во всех турнирах, 12 раз сыграл на 0, а также выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В списке претендентов Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Давид Райя и другие известные голкиперы. Победитель будет объявлен 26 октября на 70-й церемонии вручения золотого мяча, которая впервые пройдет в Лондоне. 50-я ракетка мира Карен Хачанов в четвертом круге US Open в 5 сетах переиграл американца Лернера Тиена. Российский теннисист проигрывал по ходу матча 1-2 по сетам и уступал на старте решающей партии, однако смог переломить ход встречи и вырвать победу. Для Хачанова это 7-й выход в четвертьфинал на турнирах Большого Шлема и 2-й на US Open. Примечательно, что Карен проводит свой худший сезон за много лет. Перед стартом турнира он был на грани вылета из топ-50. Хоккеисты ярославского «Локомотива» на домашнем льду обыграли «Шанхай Дрэгонс» 3-1 и одержали вторую победу подряд на старте нового сезона КХЛ. При счете 1-1 вперед железнодорожников вывел капитан Александр Радулов, для которого эта встреча стала 800-й в лиге. Позднее Радулов отметился еще и голевой передачей. «Металлург» в овертайме переиграл «Амур» 2-1 и одержал вторую победу над хабаровским клубом за 3 дня, а «Нефтехимик» дома выиграл у Сочи 5-1. Это первая победа нижнекамского клуба в новом сезоне КХЛ. Сборная России по футболу определилась с соперниками на осенний сбор. 29 сентября в Казани команда Валерия Карпина сыграет с Ираном, 3 октября в Екатеринбурге с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Самым рейтинговым соперником станет Иран, 22 место в мировом топе. С ним россияне уже встречались год назад и одержали победу. Матч с Намибией станет первой встречей в истории двух команд. Баскетболисты НБА выиграли предсезонный кубок Кондрашина и Белова в финале, сенсационно переиграв вице-чемпиона единой лиги «Уникс» 96-92. Напомним, что в полуфинале столичный клуб прошел еще одну команду из «Большой четверки», выбив из борьбы за трофей петербургский «Зенит». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: FM.
1: Реклама Now FM.
2: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Услабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Услабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
6: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое не

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8 909 45 00 30.

0: реклама на OFM.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Делегация Усть-Лабинского района побывала в Когалыме. Цель визита – перенять опыт в организации крупных спортивных событий и развитии туризма. Гости встретились с местной администрацией, а также приняли участие в международном Когалымском полумарафоне. Отличительной чертой забега стала его многонациональность. Это достижение уже внесено в реестр рекордов России. В администрации района отмечают, подобные визиты помогают укреплять сотрудничество между муниципалитетами и находить новые идеи для вовлечения жителей в спорт и создания туристических точек притяжения. В городе завершился третий этап межведомственной операции «МАК-2026». Ее главная цель – борьба с распространением наркотиков растительного происхождения. В рамках операции прошли профилактические рейды, а волонтеры и молодежные патрули занялись ликвидацией пронаркотических надписей на зданиях, заборах и опорах освещения. Также активисты проводят разъяснительные беседы с жителями, особое внимание уделяют правовому просвещению молодежи. Им напоминают об ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. В администрацию района поступило 16 обращений от жителей во время очередной прямой телефонной линии. Звонки принимали в минувшую субботу. Среди основных проблем – вывоз мусора, восстановление дорожного покрытия на улице Крымской, покос травы на детской площадке и увеличение числа автобусов до микрорайона Виноградники. Все вопросы взяты в работу, их рассмотрят профильные специалисты. Напомним, прямая линия с заместителями главы района и города проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. 73-летие отметил почетный житель Усть-Лабинска Петр Иванович Солдатов. Почти 35 лет он посвятил сельскому хозяйству, возглавлял птицефабрики «Кубань» и «Кореновская». За трудовые заслуги удостоен медали за трудовую доблесть и звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Но известен он и как спортивный энтузиаст. Именно по его инициативе в 1999 году был создан футбольный клуб «Кубань», который успешно действует и сегодня. Администрация района присоединяется к поздравлениям и желает имениннику здоровья, сил и благополучия. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио.
2: Радио.
0: Радио УФМ.

0: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Кажется, ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Реклама на ОФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. В Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Хорошая новость. Выставка продажа трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
1: Качество, проверенное временем.
0: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет раскрыл цену седана А9. В базовой версии машина стоит от 3 миллионов рублей, в топовой – 3,5. Версии различаются не только опциями. В топе более мощный двигатель и классический автомат вместо робота. Напомним, Теннет А9 сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Собирают машины в Ленинградской области. У дилеров Ли Авто появился новый Leel 9 Levis. Кроссовер оснащается активной подвеской нового поколения. А еще внедрили систему управления с мгновенным откликом на руль, полностью электронные тормоза и подруливающую заднюю ось. Кроме того, версия Levis мощнее и динамичнее обычного L9. Цена от 12,5 миллионов. Бестюне повысил скидки на автомобили. Крупный седан B70 стал от 50 до 100 тысяч дешевле. Теперь его можно купить по цене Лады Весты от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Кроссовер T9 стал на 200 тысяч дешевле, от 2 миллионов 600 тысяч. Предложения распространяются только на прошлогодние машины. Джип Grand Cherokee давно считается классикой в классе больших внедорожников. Кузов WK2 – это один из самых свежих вариантов этой модели. Цены на вторичке стартуют с 1 000 000 рублей, а ухоженные экземпляры с небольшим пробегом уходят за 3. Машину любят за статус, комфорт и относительную надежность, но нюансов владения хватает. Подробнее о плюсах и минусах джипа Grand Cherokee 4-го поколения в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко совместно с прокурором Услабинского района Алексеем Рыжковым провел заседание оперштаба. Один из вопросов повестки – текущая ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов на территории Услабинского района. На сегодняшний день отставание от установленного графика вывоза ТКО составляет 2 дня. Ситуация требует оперативного решения, поскольку регулярность вывоза отходов напрямую влияет на комфорт и санитарное состояние территории. В ходе заседания на вопросы, поступившие от глав поселений, ответила исполнительный директор ООО «Экоцентр» группы компании «Чистый город» Алена Устинова. Региональный оператор заверил, что в ближайшее время график вывоза ТКО будет восстановлен. Молодежные и рабочие советы группы компании «Прогресс Агро» в очередной раз организовали сбор гуманитарной помощи, вещей и одежды для многодетных семей Услабинского района. Акцию приурочили к Международному дню благотворительности. Советами было собрано более 500 предметов одежды, обуви и игрушек, которые обретут вторую жизнь среди тех, кто в них действительно нуждается. Главное условие, которое строго соблюдалось организаторами – вещи должны быть в отличном состоянии. Участие в сборе принимали сотрудники агрохолдинга, а волонтеры компании отсортировали собранное и передали его в Услабинский районный союз многодетных семей «Большая семья» для дальнейшего распределения среди подопечных. Такие благотворительные инициативы уже стали доброй традицией для молодежного и рабочего совета в «Прогресс Агро». Сотрудники регулярно принимают участие в волонтерских проектах, спортивных и культурных мероприятиях, а компания занимается благотворительностью, поддерживает различные социальные проекты в регионах присутствия и оказывает помощь детским учреждениям, ветеранам и многодетным семьям. Учащиеся детской художественной школы Услабинска стали победителями и призерами конкурса юных художников «Грандиозный пленэр». Всероссийское творческое состязание прошло в рамках культурно-образовательного проекта «Россия. Дети. ВДЦ. Орленок». «Грандиозный пленэр» в Орленке – это ежегодный всероссийский культурно-образовательный проект для юных художников. Он привлек школьников и студентов художественных школ, ученых и преподавателей со всей страны. Творческие работы прошли строгий конкурсный отбор. Самым запоминающимся событием проекта стал фильм «На набережной Черного моря», собравший 186 юных художников со всей страны. Он вошел в Книгу рекордов России как самый массовый. Воспитанники детской художественной школы Услабинска направления высокого уровня мастерства стали лауреатами первой и второй степени. Молодой депутат Анна Лымаренко приняла участие в приеме граждан, который стал возможностью напрямую обсудить с жителями актуальные вопросы и предложения. Одной из ключевых тем стало завершение строительства детской площадки в хуторе Болгов, реализуемого в рамках инициативного бюджетирования братского сельского поселения. Обсудили текущий ход работы и вопросы, которые необходимо решить для завершения проекта. Также жители подняли другие темы, связанные с благоустройством и улучшением качества жизни в поселении. Такие встречи помогают услышать мнение жителей, определить наиболее важные задачи и совместно искать пути их решения. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио Услабинск FM. Услабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на UFM. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

чувств. Знаешь, я подумал о том, что могло тогда случиться, если б ты прошла бы мимо в сантиметр от меня. Я бы никогда ни за что ни в кого бы не влюбился. Это было сильно, так красиво, только ты и я.

0: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Уникальная палатка, которая генерирует электричество. Секрет палатки, разработанной специалистами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, заключается в уникальном свойстве материала, из которого она сделана – магнитоупругости. Магнитоупругость, впервые описанная в 1865 году физиком Эмилио Виллари, представляет собой изменение плотности магнитного потока материала при приложении механического напряжения в присутствии внешнего магнитного поля. Новая палатка использует слои умного текстиля, которые реагируют на движение внутри и вокруг нее. Ветер, перемещение человека внутри или сгибание ткани при установке — все это вносит вклад в выработку энергии, превращая само укрытие в часть энергосистемы. Ученые уже показали, что магнитоупругие устройства могут генерировать электричество от движений тела, звука и других механических воздействий, но новое исследование масштабировало эту концепцию до более крупных изделий из магнитоупругой ткани. Технологию можно будет использовать в местах, где доступ к электричеству ограничен, ненадежен или вообще отсутствует. И даже скромная выработка энергии позволит запитать светодиодную лампу, небольшой обогреватель или зарядить телефон. Разработка стала ответом на непрактичность привычных нам портативных убежищ. Людям в них нужна энергия, но генераторы требуют топлива, батареи добавляют вес и требуют обслуживания, а солнечные панели зависят, как вы понимаете, от света. В отличие от солнечной установки, такой палатке не нужно яркое солнце для выработки энергии. Ветер, манипуляции с тканью и обычные движения внутри или снаружи убежища вносят вклад в выработку энергии, а система может продолжать накапливать электричество, пока ткань продолжает изгибаться. На этом пока все. Услышимся!
1: УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС. Кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радіо УФМ.
1: Все ми ізначально. Чайники з мечтами нас не замечають. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: перерыва.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Самозанятые, работающие через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Об этом рассказал ТАСС, член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. В Женеве открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину, об этом сообщает РИА Новости. В здании постоянного представительства России при ООН в европейской столице появился бюст Пушкина авторства скульптора Григория Потоцкого, который представил постпред России Геннадий Гатилов. Он напомнил, что произведение писателя хорошо известно не только в России, но и за рубежом. Его имя известно далеко за пределами нашего Отечества, и он поистине стал достоянием мировой культуры. Настолько многообразен его гений, создавший и сказки, и лирические произведения и прозу, сказал дипломат. Гатилов обратил внимание на то, что открытие памятника совпало с Днем языков Российской Федерации и напомнил, что в России насчитывается более 270 языков. Бюст находится на входе в Георгиевский зал, традиционное место проведения официальных приемов постпредствия. В частности, в честь Дня России 12 июня. И в завершении выпуска: в Красноярском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Иркутской области сосредоточена наибольшая численность бурого медведя в России. Об этом заявили РИА Новости в Минприроды Российской Федерации. Всего в стране обитает более 300 тысяч особей бурых медведей. В конце лета и начале сентября в некоторых регионах России участились выходы медведей к людям. В регионах вводятся режимы повышенной готовности, закрываются туристические маршруты и усиливаются меры безопасности в населенных пунктах. Накануне за одни сутки в Енисейском муниципальном округе Красноярского края зафиксировали не менее 11 случаев выхода медведей к людям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Радио УФМ.

0: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. На 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ на 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Депутат Татьяна Буцкая заявила о необходимости расширить критерии оценки меню в российских школах, добавив в него обязательные продукты, которые содержат важные для здоровья детей вещества. Такое мнение она выразила в разговоре с парламентской газетой. По словам Буцкой, в школьное меню должны входить не только белки, жиры и углеводы, но и продукты, богатые фосфором, железом, витаминами и минералами. Депутат подчеркнула, что следует определиться с тем, кто будет контролировать соответствие такому требованию. Необходим отдельный закон о социальном питании, заявила она. Парламентарий добавила, что сейчас родительские комитеты должны проявлять большую активность и запрашивать у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом питания. Этот документ должен вестись в каждом образовательном учреждении.
1: Копейка рубль бережет.
2: Названы даты роста пенсий в России. В 2027 году они вырастут дважды, сообщает агентство Data.ru. Планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. При этом размер второй корректировки будет определяться исходя из финансовых возможностей бюджета социального фонда. Об этом накануне сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, действующее законодательство предусматривает повышение пенсий с 1 февраля на величину фактической инфляции, а с 1 апреля с учетом доходной части бюджета социального фонда.
1: Закрома Родины.
2: Вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства. Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнута договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
8: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
7: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: аккумуляторных подстанций, техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99 АО «Сахарный завод «Свобода»» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Делегация Усть-Лабинского района побывала в Когалыме. Цель визита – перенять опыт в организации крупных спортивных событий и развитии туризма. Гости встретились с местной администрацией, а также приняли участие в международном Когалымском полумарафоне. Отличительной чертой забега стала его многонациональность. Это достижение уже внесено в реестр рекордов России. В администрации района отмечают, подобные визиты помогают укреплять сотрудничество между муниципалитетами и находить новые идеи для вовлечения жителей в спорт и создания туристических точек притяжения. В городе завершился третий этап межведомственной операции «МАК-2026». Ее главная цель – борьба с распространением наркотиков растительного происхождения. В рамках операции прошли профилактические рейды, а волонтеры и молодежные патрули занялись ликвидацией пронаркотических надписей на зданиях, заборах и опорах освещения. Также активисты проводят разъяснительные беседы с жителями, особое внимание уделяют правовому просвещению молодежи. Им напоминают об ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. В администрацию района поступило 16 обращений от жителей во время очередной прямой телефонной линии. Звонки принимали в минувшую субботу. Среди основных проблем – вывоз мусора, восстановление дорожного покрытия на улице Крымской, покос травы на детской площадке и увеличение числа автобусов до микрорайона Виноградники. Все вопросы взяты в работу, их рассмотрят профильные специалисты. Напомним, прямая линия с заместителями главы района и города проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. 73-летие отметил почетный житель Усть-Лабинска Петр Иванович Солдатов. Почти 35 лет он посвятил сельскому хозяйству, возглавлял птицефабрики «Кубань» и «Кореновская». За трудовые заслуги удостоен медали за трудовую доблесть и звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Но известен он и как спортивный энтузиаст. Именно по его инициативе в 1999 году был создан футбольный клуб «Кубань», который успешно действует и сегодня. Администрация района присоединяется к поздравлениям и желает имениннику здоровья, сил и благополучия. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Хватит мечтать! Пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. На 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Hit FM.
1: Новости спорта.
2: Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов вошел в число 10 номинантов на приз имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года по версии France Football. Сафонов стал первым в истории вратарем из России, претендующим на этот трофей. В прошедшем сезоне он провел за парижан 31 матч во всех турнирах, 12 раз сыграл на 0, а также выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В списке претендентов Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Давид Райя и другие известные голкиперы. Победитель будет объявлен 26 октября на 70-й церемонии вручения золотого мяча, которая впервые пройдет в Лондоне. 50-я ракетка мира Карен Хачанов в четвертом круге US Open в 5 сетах переиграл американца Лернера Тиена. Российский теннисист проигрывал по ходу матча 1-2 по сетам и уступал на старте решающей партии, однако смог переломить ход встречи и вырвать победу. Для Хачанова это 7-й выход в четвертьфинал на турнирах Большого Шлема и 2-й на US Open. Примечательно, что Карен проводит свой худший сезон за много лет. Перед стартом турнира он был на грани вылета из топ-50. Хоккеисты ярославского «Локомотива» на домашнем льду обыграли «Шанхай Дрэгонс» 3-1 и одержали вторую победу подряд на старте нового сезона КХЛ. При счете 1-1 вперед железнодорожников вывел капитан Александр Радулов, для которого эта встреча стала 800-й в лиге. Позднее Радулов отметился еще и голевой передачей. «Металлург» в овертайме переиграл «Амур» 2-1 и одержал вторую победу над хабаровским клубом за 3 дня, а «Нефтехимик» дома выиграл у Сочи 5-1. Это первая победа нижнекамского клуба в новом сезоне КХЛ. Сборная России по футболу определилась с соперниками на осенний сбор. 29 сентября в Казани команда Валерия Карпина сыграет с Ираном, 3 октября в Екатеринбурге с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Самым рейтинговым соперником станет Иран, 22 место в мировом топе. С ним россияне уже встречались год назад и одержали победу. Матч с Намибией станет первой встречей в истории двух команд. Баскетболисты НБА выиграли предсезонный кубок Кондрашина и Белова в финале, сенсационно переиграв вице-чемпиона единой лиги «Уникс» 96-92. Напомним, что в полуфинале столичный клуб прошел еще одну команду из «Большой четверки», выбив из борьбы за трофей петербургский «Зенит». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные. Эркерное окно, арочные пластиковые окна. Цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные. Межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
3: Реклама на УФМ.

0: 97.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко совместно с прокурором Услабинского района Алексеем Рыжковым провел заседание оперштаба. Один из вопросов повестки – текущая ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов на территории Услабинского района. На сегодняшний день отставание от установленного графика вывоза ТКО составляет 2 дня. Ситуация требует оперативного решения, поскольку регулярность вывоза отходов напрямую влияет на комфорт и санитарное состояние территории. В ходе заседания на вопросы, поступившие от глав поселений, ответила исполнительный директор ООО «Экоцентр» группы компании «Чистый город» Алена Устинова. Региональный оператор заверил, что в ближайшее время график вывоза ТКО будет восстановлен. Молодежные и рабочие советы группы компании «Прогресс Агро» в очередной раз организовали сбор гуманитарной помощи, вещей и одежды для многодетных семей Услабинского района. Акцию приурочили к Международному дню благотворительности. Советами было собрано более 500 предметов одежды, обуви и игрушек, которые обретут вторую жизнь среди тех, кто в них действительно нуждается. Главное условие, которое строго соблюдалось организаторами – вещи должны быть в отличном состоянии. Участие в сборе принимали сотрудники агрохолдинга, а волонтеры компании отсортировали собранное и передали его в Услабинский районный союз многодетных семей «Большая семья» для дальнейшего распределения среди подопечных. Такие благотворительные инициативы уже стали доброй традицией для молодежного и рабочего совета в «Прогресс Агро». Сотрудники регулярно принимают участие в волонтерских проектах, спортивных и культурных мероприятиях, а компания занимается благотворительностью, поддерживает различные социальные проекты в регионах присутствия и оказывает помощь детским учреждениям, ветеранам и многодетным семьям. Учащиеся детской художественной школы Услабинска стали победителями и призерами конкурса юных художников «Грандиозный пленэр». Всероссийское творческое состязание прошло в рамках культурно-образовательного проекта «Россия. Дети. ВДЦ. Орленок». «Грандиозный пленэр» в Орленке – это ежегодный всероссийский культурно-образовательный проект для юных художников. Он привлек школьников и студентов художественных школ, ученых и преподавателей со всей страны. Творческие работы прошли строгий конкурсный отбор. Самым запоминающимся событием проекта стал фильм «На набережной Черного моря», собравший 186 юных художников со всей страны. Он вошел в Книгу рекордов России как самый массовый. Воспитанники детской художественной школы Услабинска направления высокого уровня мастерства стали лауреатами первой и второй степени. Молодой депутат Анна Лымаренко приняла участие в приеме граждан, который стал возможностью напрямую обсудить с жителями актуальные вопросы и предложения. Одной из ключевых тем стало завершение строительства детской площадки в хуторе Болгов, реализуемого в рамках инициативного бюджетирования братского сельского поселения. Обсудили текущий ход работы и вопросы, которые необходимо решить для завершения проекта. Также жители подняли другие темы, связанные с благоустройством и улучшением качества жизни в поселении. Такие встречи помогают услышать мнение жителей, определить наиболее важные задачи и совместно искать пути их решения. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.

0: Реклама на UFM.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске с 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет раскрыл цену седана А9. В базовой версии машина стоит от 3 миллионов рублей, в топовой — 3,5. Версии различаются не только опциями. В топе более мощный двигатель и классический автомат вместо робота. Напомним, Тенет А9 сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Собирают машины в Ленинградской области. У дилеров Li Auto появился новый Li-L 9 Levis. Кроссовер оснащается активной подвеской нового поколения. А еще внедрили систему управления с мгновенным откликом на руль, полностью электронные тормоза и подруливающую заднюю ось. Кроме того, версия Levis мощнее и динамичнее обычного L 9. Цена от 12,5 миллионов. Бестюне повысил скидки на автомобили. Крупный седан B70 стал от 50 до 100 тысяч дешевле. Теперь его можно купить по цене Лады Весты от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Кроссовер T9 стал на 200 тысяч дешевле, от 2 миллионов 600 тысяч. Предложения распространяются только на прошлогодние машины. Джип Grand Cherokee давно считается классикой в классе больших внедорожников. Кузов WK2 — это один из самых свежих вариантов этой модели. Цены на вторичке стартуют с 1 миллион рублей, а ухоженные экземпляры с небольшим пробегом уходят за 3. Машину любят за статус, комфорт и относительную надежность, но нюансов владения хватает. Подробнее о плюсах и минусах джипа Grand Cherokee 4-го поколения в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство отменить решение об индексации стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. Об этом он заявил газете «Ру». По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. С 1 октября 2026 года запланировано повышение стоимости проезда на железнодорожном транспорте. Билеты подорожают на 9,2%, что на самом деле значительно выше официальной инфляции. По итогам августа она составила 6,32%, а по прогнозу Центробанка к концу года может увеличиться до 7%, сказал депутат. Более 60% российских студентов имеют опыт работы во время учебы, 32% сочетают учебу с постоянной работой, а 29% с проектами или подработками. По данным исследования, почти половина респондентов считает идеальным сценарием совмещение учебы со стажировкой, однако реальный опыт стажировки есть только у 34% опрошенных. Главной ценностью в текущей или будущей работе студенты назвали не деньги, а возможность постоянно развиваться и учиться новому. 30% хотели бы строить карьеру в одной компании долгие годы, регулярную смену профессии рассматривают только 12%. 73% опрошенных признались, что выходят на работу ради финансовой независимости. И в завершении выпуска. Чаще всего россияне берут отгулы перед отпуском, после новогодних праздников и в предпраздничные дни. С результатами исследования ознакомилась газета «Ру». В топе оказалась пятница перед отпуском. Алгоритмы зафиксировали, что за 1-2 дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2,5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных или успеть подготовиться к поездке без стресса. Это особенно заметно в летние месяцы, на которые приходится основной пик отпусков. Второй пик приходится на дни после длинных праздников, особенно на первый рабочий понедельник после 31 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.

0: 99.9 FM.
1: Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
0: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья на березе желтеют сверху, то зима придет раньше срока. По прогнозам синоптиков, в пятницу 11 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 28 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7 918 144 144 5. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Уникальная палатка, которая генерирует электричество. Секрет палатки, разработанной специалистами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, заключается в уникальном свойстве материала, из которого она сделана — магнитоупругости. Магнитоупругость, впервые описанная в 1865 году физиком Эмилио Виллари, представляет собой изменение плотности магнитного потока материала при приложении механического напряжения в присутствии внешнего магнитного поля. Новая палатка использует слои умного текстиля, которые реагируют на движение внутри и вокруг нее. Ветер, перемещение человека внутри или сгибание ткани при установке — все это вносит вклад в выработку энергии, превращая само укрытие в часть энергосистемы. Ученые уже показали, что магнитоупругие устройства могут генерировать электричество от движений тела, звука и других механических воздействий, но новое исследование масштабировало эту концепцию до более крупных изделий из магнитоупругой ткани. Технологию можно будет использовать в местах, где доступ к электричеству ограничен, ненадежен или вообще отсутствует. И даже скромная выработка энергии позволит запитать светодиодную лампу, небольшой обогреватель или зарядить телефон. Разработка стала ответом на непрактичность привычных нам портативных убежищ. Людям в них нужна энергия, но генераторы требуют топлива, батареи добавляют вес и требуют обслуживания, а солнечные панели зависят, как вы понимаете, от света. В отличие от солнечной установки, такой палатке не нужно яркое солнце для выработки энергии. Ветер, манипуляции с тканью и обычные движения внутри или снаружи убежища вносят вклад в выработку энергии, а система может продолжать накапливать электричество, пока ткань продолжает изгибаться. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФМ.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: АО «Сахарный завод «Свобода»» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник,

0: радио Усть-Лабинск FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Делегация Усть-Лабинского района побывала в Когалыме. Цель визита – перенять опыт в организации крупных спортивных событий и развитии туризма. Гости встретились с местной администрацией, а также приняли участие в международном Когалымском полумарафоне. Отличительной чертой забега стала его многонациональность. Это достижение уже внесено в реестр рекордов России. В администрации района отмечают, подобные визиты помогают укреплять сотрудничество между муниципалитетами и находить новые идеи для вовлечения жителей в спорт и создания туристических точек притяжения. В городе завершился третий этап межведомственной операции «МАК-2026». Ее главная цель – борьба с распространением наркотиков растительного происхождения. В рамках операции прошли профилактические рейды, а волонтеры и молодежные патрули занялись ликвидацией пронаркотических надписей на зданиях, заборах и опорах освещения. Также активисты проводят разъяснительные беседы с жителями, особое внимание уделяют правовому просвещению молодежи. Им напоминают об ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. В администрацию района поступило 16 обращений от жителей во время очередной прямой телефонной линии. Звонки принимали в минувшую субботу. Среди основных проблем – вывоз мусора, восстановление дорожного покрытия на улице Крымской, покос травы на детской площадке и увеличение числа автобусов до микрорайона Виноградники. Все вопросы взяты в работу, их рассмотрят профильные специалисты. Напомним, прямая линия с заместителями главы района и города проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. 73-летие отметил почетный житель Усть-Лабинска Петр Иванович Солдатов. Почти 35 лет он посвятил сельскому хозяйству, возглавлял птицефабрики «Кубань» и «Кореновская». За трудовые заслуги удостоен медали за трудовую доблесть и звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Но известен он и как спортивный энтузиаст. Именно по его инициативе в 1999 году был создан футбольный клуб «Кубань», который успешно действует и сегодня. Администрация района присоединяется к поздравлениям и желает имениннику здоровья, сил и благополучия. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: UFM.
1: На 107.9 FM. Реклама на UFM.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
8: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8-861-35-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья на березе желтеют сверху, то зима придет раньше срока. По прогнозам синоптиков, в пятницу 11 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 28 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Усть-Лабинске с 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Усть-Лабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
10: Качество, проверенное временем.
9: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
12: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 99.5. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Татьяна Буцкая заявила о необходимости расширить критерии оценки меню в российских школах, добавив в него обязательные продукты, которые содержат важные для здоровья детей вещества. Такое мнение она выразила в разговоре с парламентской газетой. По словам Буцкой, в школьное меню должны входить не только белки, жиры и углеводы, но и продукты, богатые фосфором, железом, витаминами и минералами. Депутат подчеркнула, что следует определиться с тем, кто будет контролировать соответствие такому требованию. Необходим отдельный закон о социальном питании, заявила она. Парламентарий добавила, что сейчас родительские комитеты должны проявлять большую активность и запрашивать у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом питания. Этот документ должен вестись в каждом образовательном учреждении.
0: Копейка рубль бережет.
1: Названы даты роста пенсий в России. В 2027 году они вырастут дважды, сообщает агентство Data.ru. Планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. При этом размер второй корректировки будет определяться, исходя из финансовых возможностей бюджета социального фонда. Об этом накануне сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, действующее законодательство предусматривает повышение пенсий с 1 февраля на величину фактически инфляции, а с 1 апреля с учетом доходной части бюджета социального фонда.
0: Закрома Родины.
1: Вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства. Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнута договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко совместно с прокурором Услабинского района Алексеем Рыжковым провел заседание оперштаба. Один из вопросов повестки – текущая ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов на территории Услабинского района. На сегодняшний день отставание от установленного графика вывоза ТКО составляет 2 дня. Ситуация требует оперативного решения, поскольку регулярность вывоза отходов напрямую влияет на комфорт и санитарное состояние территории. В ходе заседания на вопросы, поступившие от глав поселений, ответила исполнительный директор ООО «Экоцентр» группы компании «Чистый город» Алена Устинова. Региональный оператор заверил, что в ближайшее время график вывоза ТКО будет восстановлен. Молодежные и рабочие советы группы компании «Прогресс Агро» в очередной раз организовали сбор гуманитарной помощи, вещей и одежды для многодетных семей Услабинского района. Акцию приурочили к Международному дню благотворительности. Советами было собрано более 500 предметов одежды, обуви и игрушек, которые обретут вторую жизнь среди тех, кто в них действительно нуждается. Главное условие, которое строго соблюдалось организаторами – вещи должны быть в отличном состоянии. Участие в сборе принимали сотрудники агрохолдинга, а волонтеры компании отсортировали собранное и передали его в Услабинский районный союз многодетных семей «Большая семья» для дальнейшего распределения среди подопечных. Такие благотворительные инициативы уже стали доброй традицией для молодежного и рабочего совета в «Прогресс Агро». Сотрудники регулярно принимают участие в волонтерских проектах, спортивных и культурных мероприятиях, а компания занимается благотворительностью, поддерживает различные социальные проекты в регионах присутствия и оказывает помощь детским учреждениям, ветеранам и многодетным семьям. Учащиеся детской художественной школы Услабинска стали победителями и призерами конкурса юных художников «Грандиозный пленэр». Всероссийское творческое состязание прошло в рамках культурно-образовательного проекта «Россия. Дети. ВДЦ. Орленок». «Грандиозный пленэр» в Орленке – это ежегодный всероссийский культурно-образовательный проект для юных художников. Он привлек школьников и студентов художественных школ, ученых и преподавателей со всей страны. Творческие работы прошли строгий конкурсный отбор. Самым запоминающимся событием проекта стал фильм «На набережной Черного моря», собравший 186 юных художников со всей страны. Он вошел в Книгу рекордов России как самый массовый. Воспитанники детской художественной школы Услабинска направления высокого уровня мастерства стали лауреатами первой и второй степени. Молодой депутат Анна Лымаренко приняла участие в приеме граждан, который стал возможностью напрямую обсудить с жителями актуальные вопросы и предложения. Одной из ключевых тем стало завершение строительства детской площадки в хуторе Болгов, реализуемого в рамках инициативного бюджетирования братского сельского поселения. Обсудили текущий ход работы и вопросы, которые необходимо решить для завершения проекта. Также жители подняли другие темы, связанные с благоустройством и улучшением качества жизни в поселении. Такие встречи помогают услышать мнение жителей, определить наиболее важные задачи и совместно искать пути их решения. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Услабинск FM. Услабинск FM. На 107.9 FM.

0: на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья на березе желтеют сверху, то зима придет раньше срока. По прогнозам синоптиков, в пятницу 11 сентября в Услабинске и Кореновске ясно, днем до 28 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 12 часов 47 минут. Геомагнитное поле спокойное.

0: УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99. 8 938 510 75 99.
4: Хорошая новость. Выставка продажа трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Услабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Услабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Дорожные новости.
1: В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Изменились правила аннулирования диагностических карт. Правительство разрешило прекращать их действие по решению суда или на основе информации из прокуратуры. Для автовладельцев ситуация существенно не поменялась. Правоохранители и так могли аннулировать диагностическую карту, но требовалось больше ресурсов и бюрократии. Теперь процесс станет проще. Карты будут автоматически аннулировать, если прокуратура выяснит, что они были выданы с нарушениями. Например, по итогам проверок пунктов техосмотра. В следующем году правительство сохранит финансирование льготных автокредитов. На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов пока не назвал точных цифр, но отметил, что они будут примерно такими же, как и в этом году. Напомним, в 2026 году на поддержку автокредитования выделили 20 миллиардов рублей, еще 30 миллиардов на льготный лизинг для предпринимателей. Этих денег хватило на помощь в покупке более 130 тысяч автомобилей. Сервис CarPrice временно приостановил выплаты для клиентов. Это означает, что выставить машину на аукцион по-прежнему можно. Но вывести деньги после ее продажи пока не получится. Полноценную работу сервиса должны восстановить в ближайшие дни. Напомним, CarPrice – это популярный онлайн-аукцион по выкупу подержанных автомобилей. Сейчас идет процесс смены руководства компании. Ранее она была национализирована в рамках иска прокуратуры к экс-владельцу Александру Галицкому. Новым владельцем CarPrice стал Ростех. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на UFM. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику вокруг. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
10: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Самозанятые, работающие через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Об этом рассказал ТАСС, член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. К концу 2027 года средние ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14%. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Этот сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит от 10,5% до 12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. На стоимость автокредитов продолжат влиять субсидированные программы производителей и дилеров. Снижение ключевой ставки отражается на кредитах не сразу. Банки обычно пересматривают условия для заемщиков через 1-3 месяца после решения регулятора, отметил специалист. И в завершении выпуска. Россияне в среднем носят с собой 3 500 рублей наличными, при этом сумма в кошельках мужчин обычно чуть выше, чем у женщин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании Superjob. Отмечается, что мужчины держат при себе в среднем 4100 рублей, а женщины 2900. Респонденты от 35 до 45 лет носят с собой живых денег больше – 4200, чем те, кто младше – 3200, и те, кто старше – 3400. По данным экспертов, чем выше доход, тем больше наличных в кошельке. Зарабатывающие до 100 тысяч рублей в месяц ограничиваются в среднем 3000 рублей, а те, чья зарплата превышает 150 тысяч, носят с собой уже почти 5 тысяч. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если листья на березе желтеют сверху, то зима придет раньше срока. По прогнозам синоптиков, в пятницу 11 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 28 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99. 8 938 510 75 99.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.
4: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск, Коминтерна, 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на OFM.
1: Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Услабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Услабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ.
7: 8-909-45-30. But I don't think much of it.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. Хорошая новость. Выставка продажи трикотажа и текстиля от ведущих фабрик России, Белоруссии и Узбекистана в Услабинске. С 10 по 12 сентября напротив ЗАГСа, улица Ленина, 68. В широком ассортименте одежда для всей семьи, размеры от 42 до 74, а также постельное белье и многое другое. С 10 по 12 сентября, Услабинск, улица Ленина, 68, напротив ЗАГСа.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3, 8-918-0807-3.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Hir tansuje!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамессеж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью происходящее.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

радио УФМ. УФМ 107 и 9 FM.

0: I'll keep dancing with my.
1: УФМ на 107.9 FM.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.